Радио Нова. Чика-чика-бум. Чика-чика-бум. Чика-чика-бум. Чика-чика-бум. Чика-чика-бум.